0: влюбленных. Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. На слова и музыку Дениса Майданова.
1: Сапсан, нет, все же самолет.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Зачем топтать мою любовь?
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.
4: Пласт.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Унесенные ветром». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Карелла – старое название города Приозерск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Гороховец размещен на памятной монете номиналом 10 рублей.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

0: радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Разбор родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с Си Цзиньпином в Бишкеке. Наш президент предложил сделать безвизовый режим с Китаем постоянным, если китайские партнеры сочтут это возможным и полезным. Напомню, Китай объявил о введении безвиза для россиян в сентябре 2025-го. На данный момент он действует до конца следующего года. АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada Niva Legend. Внедорожник представлен в четырех вариациях оснащения. Стоимость машины в зависимости от комплектации варьируется и в среднем составляет 1 300 000 рублей. Модель получила новый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил, частично оцинкованный кузов, центральный замок и модернизированную переднюю подвеску. Съемки второго сезона одного из самых успешных отечественных сериалов последних лет стартовали в Нижнем Новгороде. Речь о проекте «Камбэк» с Александром Петровым в главной роли. В декабре на Кинопоиске выйдет специальный 90-минутный эпизод, а в следующем году второй сезон. Камбэк получил высокие оценки как зрителей, так и критиков. Хорошие летние показатели отечественных кинотеатров. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Узей разворотных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россиянам рассказали, чем питаться перед сезоном простуд. В осеннем меню, по словам врачей, пригодятся доступные овощи. Например, тыква и морковь. Они богаты витаминами и клетчаткой. Чтобы получить витамин D и омега-3 жирные кислоты, стоит включить в рацион жирную рыбу, такую как скумбрия, и яйца. А за поступление цинка отвечают говядина, бобовые и орехи. Российская киноиндустрия демонстрирует позитивную динамику. По итогам прошедшего лета выручка кинотеатров выросла на 45%, а число проданных билетов на 26%. Об этом сообщают эксперты. Среди ярких новинок выделяют фильмы «Холоп 3», «На деревню дедушки 2» и «Последний богатырь Колобок». Главной иностранной летней картиной стал фильм «Майкл». ЦОМ рассказал об отношении россиян к роботам-доставщикам. Так, четверть респондентов относятся к ним позитивно. 20% нейтрально, лишь 7% негативно. Также 90% опрошенных полагают, что городская инфраструктура не везде подходит для развития рободоставки. А 79% опрошенных считают, что роботы-доставщики должны распространяться постепенно. Россиянам назвали самые модные цвета холодного сезона. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Первое название города Волжск – Лопатино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет Топ-100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».
1: Сегодня солнце зашло.

0: Разворотных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. С 1 сентября в России заработал налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования. Новшество направлено на налоговое стимулирование долгосрочных сбережений россиян. Нашим людям в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из летнего отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. При этом каждый четвертый респондент временно сокращает свои траты в течение первого месяца после поездки. Об этом свидетельствует исследование финансового маркетплейса Выберу.ру. А 18% опрошенных после отпуска вообще не пересматривают свой привычный уровень расходов. Россиянам раскрыли самый модный цвет этой осенью. По словам специалистов, самыми актуальными цветами в ближайшие месяцы станут благородный синий и фиолетовый. По их словам, дизайнеры многих модных брендов представили многочисленные образы с этими цветами. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: На гербе Нижнего Новгорода изображен олень. Хотя на самом деле олени в нижегородских лесах не водятся. Водятся лоси.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Лето нам дарит подарок, много дней и ночей.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Школьная пора» – шикарная песня, которая особенно популярна в нашей стране в сентябре и в мае. А появилась композиция в далеком 1995-м. Тогда Татьяна Овсиенко вместе с композитором Игорем Зубковым и поэтом Константином Арсеньевым записывала новый альбом под названием «Надо влюбиться». Дело происходило в Твери. В это время к певице приехала мама, и она рассказывала, какой непоседой росла дочь. Таня все время пропадала во дворах с ребятами и играла на гитаре. Авторы песни отмечали, что главная идея произведения – именно ностальгия по детству. А сама Овсиенко признавалась, даже во взрослом возрасте ей хочется вернуться в те беззаботные школьные годы. Согласитесь, все мы иногда бываем, как Татьяна Овсиенко.
1: Первый любимый мой мальчик, память все лишнее прячет.
2: А композитор Зубков позже отмечал, что композиция написана в стилистике песен Юрия Антонова. И это, по его мнению, должно было обеспечить успех. И, конечно же, он не ошибся. Что интересно, поначалу ее хотели сделать намного более медленной. Но в итоге, аккурат перед записью, решили сделать ее сильно быстрее. Кстати, сама Овсиенко позже называла композицию своей, цитата, «счастливой монеткой». Ну а песня популярна и сегодня, спустя более чем 30 лет.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Город 312». «Фонари».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается...
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Осень – традиционная пора для тихой охоты. А когда же появился этот яркий и столь распространенный термин? Говорим «тихая охота», и всем все сразу становится понятно. Речь про собирание грибов. И это старинная русская традиция. А тихой, как нетрудно догадаться, ее прозвали, потому что добыча приходит в руки без шума и выстрелов. Историки отмечают, что особенно популярны грибы на Руси стали у славян после крещения. Люди стали искать новые постные продукты для разнообразия. Этот факт также подтверждает, что в мусульманских, еврейских и у северных народностей, которые проживали на территории современной России, использование грибов в кулинарии того времени не встречалось. В дореволюционной России тихая охота была распространенной забавой у дворян и даже в царских семьях. В основном собирали белые грибы или белые грузди. Но со временем появились и новые виды – маслята, лисички, опята, рыжики и многие другие. После революции грибы и вовсе стали основной заменой мяса, а в раннем СССР была организована целая инфраструктура для обработки и консервации грибов, чтобы обеспечить население доступной недорогой едой. Популярна тихая охота и сегодня.
0: Очень полезная передача.
2: В городе Канаш находится Макринский мост, который построен под руководством немецкого проектировщика Шумахера.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: вместе с «Радио родных дорог». История еды.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Частенько в нашей стране ньокки называют итальянскими пельменями. И это, мягко говоря, довольно спорное заявление. Ньокки – блюдо преимущественно итальянское, а также южно-немецкое, австрийской кухонь. Это небольшие клетки, обычно овальной или яйцеобразной формы. Делают их из теста на пшеничной муке с яйцом. Существуют также рецепты на манной крупе и отварном картофеле с добавлением других ингредиентов – тыквы или, например, шпината. Есть и вариации с мясной начинкой, но это скорее большая редкость, поэтому сравнение с нашими пельмешками едва ли верно. Ньокки в переводе с итальянского означает «узелок». Символично, что в ряде регионов Италии их формируют так, что они похожи скорее на миниатюрные макароны. Исторически ньокки были едой бедняков, но перелом случился в 18 веке. В Италии стали выращивать картофель. Так появились современные картофельные ньокки, те самые, что сейчас считают классикой и настоящим символом итальянской кухни. Интересно, что в Италии принято готовить блюдо 29 числа каждого месяца. Это так называемый день клёцок и удачи. В России ньокки пока лишь только начинают завоевывать популярность.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Город Волхов на две части делит одноименная река.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Обычно наши передачи посвящены одному слову, но сегодня их будет несколько, и все они связаны со школой. Пойдешь — нарусишь. Тройбан уже в журике. Школьный сленг не сильно меняется на протяжении уже многих лет. Школьники из года в год говорят одно и то же. Да и, впрочем, учителя не отстают. Помните эти культовые фразы? Звонок не для вас, а для учителя. Личную жизнь будете устраивать на перемене, ну или совсем база. Достаем двойные листочки. Но вернусь к теме и начну с учителей. Суффикс «ичк» универсальный для них. Так у школьников получаются «русичка», «физичка», «химичка», ну и так далее. Оценки для снижения их значимости переименовали в «колы», «бананы», «тройбаны» или «пятаки». Классный журнал частенько называют «журиком». Спасибо, что не «жмуриком». «Инглиш», как нетрудно догадаться, это обозначение иностранного языка. «Матеша» — это правильно математика. Литература уже несколько десятилетий именуется «литрой», ну а физкультура — «физрой». «Тубзик» — простое обозначение уборной. «Домашка» — это ненавистная домашняя работа. А там, где булочки и макароны с подливой — это столовка.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: В загородном парке отдыха в городе Кольчугино снимались эпизоды сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: Ого, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Юты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: На улицах города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Лето нам дарит подарок, много дней и ночей.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Школьная пора» – шикарная песня, которая особенно популярна в нашей стране в сентябре и в мае. А появилась композиция в далеком 1995-м. Тогда Татьяна Овсиенко вместе с композитором Игорем Зубковым и поэтом Константином Арсеньевым записывала новый альбом под названием «Надо влюбиться». Дело происходило в Твери. В это время к певице приехала мама, и она рассказывала, какой непоседой росла дочь. Таня все время пропадала во дворах с ребятами, играла на гитаре. Авторы песни отмечали, что главная идея произведения – именно ностальгия по детству. А сама Овсиенко признавалась, даже во взрослом возрасте ей хочется вернуться в те беззаботные школьные годы. Согласитесь, все мы иногда бываем, как Татьяна Овсиенко.
1: Первый любимый мой мальчик, память все лишнее прячет.
2: Композитор Зубков позже отмечал, что композиция написана в стилистике песен Юрия Антонова. И это, по его мнению, должно было обеспечить успех. И, конечно же, он не ошибся. Что интересно, поначалу ее хотели сделать намного более медленной. Но в итоге, аккурат перед записью, решили сделать ее сильно быстрее. Кстати, сама Овсиенко позже называла композицию своей, цитата, «счастливой монеткой». Ну а песня популярна и сегодня, спустя более чем 30 лет.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Суммарная протяженность ставропольских улиц превышает 700 километров.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Утро песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Осень – традиционная пора для тихой охоты. А когда же появился этот яркий и столь распространенный термин? Говорим «тихая охота», и всем все сразу становится понятно. Речь про собирание грибов. И это старинная русская традиция. А тихой, как нетрудно догадаться, ее прозвали, потому что добыча приходит в руки без шума и выстрелов. Историки отмечают, что особенно популярны грибы на Руси стали у славян после крещения. Люди стали искать новые постные продукты для разнообразия. Этот факт также подтверждает, что в мусульманских, еврейских и у северных народностей, которые проживали на территории современной России, использование грибов в кулинарии того времени не встречалось. В дореволюционной России тихая охота была распространенной забавой у дворян и даже в царских семьях. В основном собирали белые грибы или белые грузди. Но со временем появились и новые виды – маслята, лисички, опята, рыжики и многие другие. После революции грибы и вовсе стали основной заменой мяса, а в раннем СССР была организована целая инфраструктура для обработки и консервации грибов, чтобы обеспечить население доступной недорогой едой. Популярна тихая охота и сегодня.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: На взлетно-посадочной полосе аэропорта Ульяновск-Центральный, ныне имени Карамзина, снимался эпизод из комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Посадка самолета на шоссе.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Йока!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: 8 века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Частенько в нашей стране ньокки называют итальянскими пельменями. И это, мягко говоря, довольно спорное заявление. Ньокки – блюдо преимущественно итальянское, а также южно-немецкой австрийской кухонь. Это небольшие клёцки, обычно овальной или яйцеобразной формы. Делают их из теста на пшеничной муке с яйцом. Существуют также рецепты на манной крупе и отварном картофеле с добавлением других ингредиентов – тыквы или, например, шпината. Есть и вариации с мясной начинкой, но это скорее большая редкость, поэтому сравнение с нашими пельмешками едва ли верно. Ньокки в переводе с итальянского означает «узелок». Символично, что в ряде регионов Италии их формируют так, что они похожи скорее на миниатюрные макароны. Исторически ньокки были едой бедняков, но перелом случился в 18 веке. В Италии стали выращивать картофель. Так появились современные картофельные ньокки, те самые, что сейчас считаются классикой и настоящим символом итальянской кухни. Интересно, что в Италии принято готовить блюдо 29 числа каждого месяца. Это так называемый день клёцок и удачи. В России ньокки пока лишь только начинают завоевывать популярность.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Самым популярным брендом города Петрозаводска остаются калитки. Особые пирожки по традиционным рецептам.
4: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 99,6.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Обычно наши передачи посвящены одному слову, но сегодня их будет несколько, и все они связаны со школой. Пойдешь — нарусишь. Тройбан уже в журике. Школьный сленг не сильно меняется на протяжении уже многих лет. Школьники из года в год говорят одно и то же. Да и, впрочем, учителя не отстают. Помните эти культовые фразы? Звонок не для вас, а для учителя. Личную жизнь будете устраивать на перемене, ну или совсем база. Достаем двойные листочки. Но вернусь к теме и начну с учителей. Суффикс «ичк» универсальный для них. Так у школьников получаются русичка, физичка, химичка, ну и так далее. Оценки для снижения их значимости переименовали в колы, бананы, тройбаны или пятаки. Классный журнал частенько называют журиком. Спасибо, что не жмуриком. English, как нетрудно догадаться, это обозначение иностранного языка. Матеша — это правильно математика. Литература уже несколько десятилетий именуется литрой, ну а физкультура — физрой. Тубзик — простое обозначение уборной. Домашка — это ненавистная домашняя работа. А там, где булочки и макароны с подливой — это столовка.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Электровоз. Давнее название подмосковного города Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: рок лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и группы «Несчастный случай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: Бельгийский астроном увидел астероид и назвал его в честь города Муром.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Винтаж». Знак «Водолея».

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

но нас не сблизить. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: милую весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя красавица.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Лолиты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Юрий Шатунов. «Седая ночь».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш «Бит-бит». Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Мичуринске производят еду для космонавтов.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.